письма ветер в спину.

чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

Наша-то жизнь распаря.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенки, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

Все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота.

ногах качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –

жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

І ведай, он сердце не обманет, забвіння тебе в разлуки нет. Іди за мной, когда меня не станет, іди за мной, когда меня не станет, іди за мной, когда меня не станет, іди за мной.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов, и все чаще это те, кто умеет решать конкретные задачи.
2: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
3: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
4: По моему мнению, депутат должен быть, заботиться о городе, и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
5: Ответственным, исполнительным.
6: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетниках.
1: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первое – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирования больницы, открытия завода, даже сочувствия не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.

Звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Зачем?

0: Наша реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231 28 28. 231 28 28.
2: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
3: Не оферта. Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.
6: Так звучит наше.
7: Знаете ли вы?
8: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети Биз Стоун в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наша

0: Наше радио. Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ООО «Созахинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программа оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации. Специалистов.
5: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
6: Не оферта. Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». УГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Да все нормально.
9: Что?
8: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

надевать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Вопрос с газопроводом «Сила Сибири-2» решится в ближайшее время. Об этом рассказал спецпредставитель президента России Борис Титов. По его словам, сложности вызывает не стоимость, а техническая сторона вопроса. Требуется принять верное решение о маршруте прохождения нитки. В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая компания договорились о строительстве «Силы Сибири-2». Однако четкие сроки реализации проекта пока не определены. Предполагаемая мощность газопровода составляет 50 миллиардов кубометров в год. Британские военные захватили якобы принадлежащий российскому теневому флоту танкер. Об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Следующий под флагом Камеруна нефтяной танкер «Смиртес» был задержан в проливе Ла-Манш. Последним портом захода судна была Усть-Луга в Ленинградской области. Сейчас оно стоит на якоре к югу от города Уэймут. О составе его экипажа информации пока нет. Посол России в Великобритании Андрей Келлен ранее назвал подобные действия Лондона опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Роскачество планирует исследование детских конструкторов, сообщил глава организации Максим Протасов. Данную категорию игрушек проверят по таким критериям, как качество, потребительские свойства, удобство и понятность инструкций. Он уточнил, что на такую проверку приходит много запросов. Число просьб особенно выросло в последние годы, так как на рынок вышел целый ряд новых российских производителей. Около 99% доноров в России не рассчитывают на вознаграждение при сдаче крови, плазмы и других компонентов. Такие данные привела главный внештатный трансфузиолог Минздрава Татьяна Гапонова. Но даже на безвозмездной основе россияне получают государственную поддержку. В день донации положено бесплатное питание или денежная компенсация за него. Кроме того, предоставляются оплачиваемые выходные, рассказала депутат Екатерина Стенякина. Для тех, кто сдает кровь по меньшей мере дважды в год, предусмотрены внеочередные льготные путевки в санатории. А при регулярных донациях гражданин может получить звание почетного донора. Это подразумевает ежегодную выплату в размере 19,5 тысяч рублей. Всемирный день донора крови ежегодно отмечается 14 июня. Забег на старт пройдет в Москве 20 июня. Это ежегодное бесплатное мероприятие для всей семьи. Допускаются участники от 4 лет. Предлагаются дистанции от 500 метров до 10 километров. Забег пройдет в 5 локациях. На стадионе «Авангард», в центре проката «Поляны Бутова» и в парках 850-летия Москвы, Северная Тушина и Олимпийской деревни. Каждый финишер получит памятную медаль, а победителям и призерам помимо медалей вручат дипломы и сувениры. В этом году организаторы ожидают около 3000 участников. Забег на старт состоится в 5-й раз. Впервые мероприятие прошло в 2022 году. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Max.
0: Национальная служба новостей. Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для

0: Эльдер Радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинстротайк». Декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
5: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
6: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

0: России.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Да все нормально.
11: Что?
10: Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
15: 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Сделано в России.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант. Как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что ни посули. Она никакой гарант. Она никакой гарант.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Хватит начинать

0: яблоко. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Знаете ли вы... Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
6: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». УГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ООО «Сазахинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
6: Не оферта. Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше.
9: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Москва и Пекин обсуждают возможность перехода на расчеты в рублях и юанях по взаимному товарообороту, сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Он сообщил, что за последние 3 года торговый оборот между двумя государствами превышает показатель в 200 миллиардов долларов. К 30-му году объемы планируется увеличить до 300 миллиардов. Кроме того, активно растет и двусторонний инвестиционный оборот. Титов подчеркнул, что идея перевести расчет в национальные валюты была озвучена, хотя пока объем торговли все еще оценивается привычным образом. 1 человек погиб и 8 пострадали в результате беспилотной атаки на жилой дом в Орле. По данным губернатора региона Андрея Клычкова, атаковавший здание дрон был начинен поражающими элементами. Он добавил, что жильцы поврежденного дома доставлены в пункты временного размещения. Также в ходе удара беспилотника погибла жительница крымского города Саки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, 2 женщины были ранены в результате атаки БПЛА в Курском приграничье. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, пострадавшие госпитализированы. Штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов усилят защиту прав граждан. Также это позволит бороться с искусственным дефицитом мест в поездах. Об этом заявил Вячеслав Володин. Председатель Госдумы сообщил, что от россиян поступает много обращений в связи с участившимися случаями массового выкупа билетов. Их приобретают для последующей перепродажи по завышенным ценам. За свои услуги перекупщики получают от 1,5 до 3 тысяч рублей за каждый посадочный талон, отметил Володин. По его словам, за платное оказание так называемых посреднических услуг по оформлению билетов будет грозить штраф до 500 000 рублей. Владимир Путин поздравил режиссера Александра Сокурова с 75-летием. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме российский лидер отметил, что постановщик по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа. Он подчеркнул, что зрители и коллеги ценят Сокурова за выдающийся талант, творческий поиск и вклад в воспитание молодых дарований. Кроме того, президент поздравил с 70-летним юбилеем актрису Елену Сафонову. Он подчеркнул, что артистка создала на экране яркие и запоминающиеся образы и внесла большой вклад в развитие российского кинематографа. Фильм о жизни Майкла Джексона собрал более 1 000 000 000 рублей в российских кинотеатрах. Лента под названием «Майкл» достигла этой отметки всего за 17 дней проката. Это 2-й за год зарубежный релиз, преодолевший данную отметку в России. Первым стал вышедший в январе психологический триллер «Горничная». В целом, за первое полугодие такого показателя достигли 6 картин. Более 1 000 000 000 также собрали сиквел «Чебурашки», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане». Ранее Майкл также стал самым кассовым музыкальным байопиком за всю историю кино, опередив картину «Богемская рапсодия» Фредди Меркьюри. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampriv.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
2: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
3: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
4: По моему мнению, депутат должен быть, ну, заботиться о городе, ну и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
5: Ответственным, исполнительным.
6: В первую очередь ответственность и думать о нас, о бюджетников.
1: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирования больницы, открытия завода. Даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АсАвто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АсАвто.
10: Не оферта.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
13: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиорук». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.
0: Наше радио.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» на следующей неделе. Помимо мероприятий, непосредственно форума у президента состоится большое количество двусторонних встреч. Также у лидера страны запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Запрет на авторизацию через иностранные сервисы начал действовать в России. При попытке зайти на отечественные сайты, в частности при помощи Google Почты, появляется сообщение с уведомлением о новых требованиях. Пользователям предлагают воспользоваться альтернативными способами авторизации, например, по номеру телефона. Ограничение на регистрацию через иностранные сервисы в России действует еще с 2025 года. Однако ранее Госдума приняла закон о наказаниях за нарушение правил авторизации для владельцев российских платформ. За несоблюдение запрета им могут грозить штрафы до 700 тысяч рублей, уточняет radio.nsn. Прорыв дамбы произошел на реке Кубань в Краснодарском крае. В 4 населенных пунктах Крымского района объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщила администрация муниципалитета. Существует угроза затопления жилых домов. Жители оповещены о возможной эвакуации из опасных зон. Организован пункт временного размещения. В районе затоплено более 4000 гектаров сельскохозяйственных земель. Наибольший ущерб стихия нанесла посевам пшеницы. Под водой почти 1500 гектаров. При этом вода продолжает прибывать, уточнили власти. Участились случаи мошенничеств, связанных с чемпионатом мира по футболу, сообщают эксперты по кибербезопасности. Наиболее популярные схемы заключаются в создании фальшивых сайтов по продаже билетов, а также организации перелетов и бронирования проживания по выгодным ценам. Кроме того, злоумышленники создают фишинговые сайты-клоны, маскируя их под официальные трансляции игр. Эксперты рекомендуют проверять адрес сайта перед оплатой, не сообщать третьим лицам коды из СМС и использовать двухфакторную аутентификацию. Также они советуют смотреть матчи через официальные площадки вещания или проверенное приложение. Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Франция впервые за 11 лет вернулась в пятерку главных поставщиков вина в Россию. Как сообщает РИА Новости, из этой страны за первый квартал года было импортировано продукции на сумму более 10 миллионов долларов. Год к году показатель вырос более чем в 14 раз. Крупнейшим же экспортером вина в Россию осталась Италия. Объем поставок с января по март вырос на 2/3 и составил без малого 53 миллиона долларов. Также в тройку лидеров вошли Грузия и Латвия, а четвертое место по объемам заняла Польша. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей. Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Хорошее радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, вздохнем минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: все. Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Тоска по родине. Давно? Разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкой базарной, в дом, и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно, ну и так далее.
2: Наше все. Нескучные поэты Ольга Ершова
1: и Дмитрий Ленский в студии.
2: Добрый день, друзья, здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить на тему Родины. Это большое и маленькое понятие. Это то место, где вы чувствуете себя дома. Это может быть совершенно в любом пространстве, в любой какой-то локации, но вы, выходя на улицу или просто открывая глаза, смотрите вокруг, и вы понимаете, да, все, это мой дом, я дома, это моя Родина. Родина – что-то такое родное. Вот на эту тему мы хотим сегодня поговорить.
1: Да. Нас, кстати, сегодня немножечко продадим, будет не двое, а трое. Да. Ну, пока мы начнем немножко рассуждать с Дмитрием. Так вот, что такое, Дмитрий, для вас Родина?
2: Ты знаешь, я помню еще тот момент, а я-то родился в Советском Союзе, я помню тот момент, когда была песня про Родину. Родина, ох, сейчас, вот, Алексей.
3: То березка, то рябина.
2: Не-не-не-не-не. Господи, как же это было.
3: С чего начинается,
2: С
1: чего начинается? Ну да.
2: Я же вырос в Советском Союзе, поэтому каждую линейку, каждое 1 сентября у нас звучала эта песня «С чего начинается Родина». И хочу похвастаться, Ольга. Мое первое стихотворение опубликовано было, когда мне было 7,5 лет. Оно было даже не опубликовано, напечатано в стенгазете музыкальной школы, где было «Родина моя», «Цвет полей и рек», «Родина моя». Вот у меня не было рифма, у меня каждая строчка начиналась с, в общем, слова «Родина моя». Так что, в принципе, в свое время я такое стихотворение написал. Поэтому Родина это, наверное, ну, правда, это, наверное, там, где дома. Потому что я очень много переезжал, очень много пробовал, пытался вписаться в города, и пока не почувствуешь, вот где, где вот ты можешь расправить крылья, здесь у меня получилось, понимаешь? Вот там Родина.
1: Да, я понимаю. Мне просто кажется, что в Советском Союзе как-то больше трепета было.
2: Было, да,
1: к этому концепту, я бы сказала, не слово, а концепту Родина, да, к пониманию вообще, что такое Родина, и к самой стране, которая эту Родину олицетворяла, да, потому как сегодня все больше, все дальше это понятие приближается к тому, что Родина там, где семья, Родина там, где близкие
2: это
1: люди.
2: Это там, где люди, мыслящие так же, как ты, которые могут понять твое мышление, твою душу, твое творчество. Это очень важно.
1: Ну
2: очень важно.
1: Ну вот об этом мы сегодня поговорим.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Хватит!

0: золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АСАВТО. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АСАВТО.
2: Не оферта. Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.
5: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
6: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Радио.

0: все. Это наше все, нескучные поэты, Ольга Ершова
1: и Дмитрий Ленский.
0: Спасибо. Я забываю, что вы хотите меня представить, Ольга. Это так всегда приятно, так родно.
1: Да уже запомните, наконец, сколько можно.
0: Хорошо. Ольга, для меня, знаешь, вот я вдруг вспомнил, что для меня одно из величайших, наверное, самых пронзительных и искренних стихотворений, которые есть и написаны на тему «Родина», это не то, которое там
1: если
0: как хороши, как свежи были розы моей страной.
1: Если крикнет трать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
0: Да, в фильме «17 мгновений весны», когда показывают Штирлица в исполнении Тихонова, звучат стихи, ну, песня, конечно, на, в общем, стихи Роберта Рождественского. «Я прошу хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня». И дальше в этом стихотворении нет ни единой рифмы. Ты вообще этого не понимаешь. Я это узнал уже, будучи взрослым человеком,
1: да,
0: хотя песню
1: понимаю,
0: знаю наизусть.
1: Это бывает зачастую в талантливых песнях.
0: Да, в талантливых стихах.
1: С белыми стихами. Да,
0: да. И это фантастически. И вот для меня эти спелые карие вишни, это вот то описание, тот вкус родины, потому что любой мальчишка, знающий, выросший там в донецких степях, знает, что вот эта вот смола вишневая, которую ты разжевываешь, которая вырывает тебе к чертям пломбы, все прочее, она такая вкусная, она такая классная, там что-то в ней такое было вот сумасшедшее, понимаешь? И ты видишь эти вишни, которые свисают, и ты хватаешь ее рукой. Вот там, наверное, родина. Родина еще и может быть
1: прямо
0: детство.
1: Прямо как Цветаева. Но если на дороге куст встает, особенно рябина. Да.
0: Да.
1: То есть вот эти маркеры родины в виде каких-то, скажем, ну, так, съедобных ягод.
0: Возможно, да. Ну, хотя, в принципе, терриконы тоже. У нас в гостях сегодня певец Джанко Алексей Поддубный. Здравствуйте, Алексей.
2: Добрый.
1: Здравствуйте.
2: Вечер.
0: Вечер.
2: Не знаю, что здесь вообще, потому что тут подвал, и я даже не знаю, что там снаружи.
0: Это подвал называется радиостанция «Наша радио». Просто так мы вот, да.
1: Так нас еще не оскорбляли.
0: И это сказал лирик, человек, который может серьезные песни писать с таким лирическим креном, в хорошем смысле слова, извините, Алексей. Вот. Вы же лирик такой до мозга костей вообще, абсолютно.
2: Ну, я иногда заплываю в драматический жанр. Вот сейчас я написал две песни. Скоро они будут записаны, и там, так сказать, больше драматизма, нежели лиризма. Поэтому
1: поделитесь.
2: Вот я надеюсь. Ну, сейчас песня одного из них будет называться «Все наверх». Это о моряках, попавших в жесточайший шторм и их ощущениях. Соответственно, в общем-то, в любой поэзии, это не мне вам рассказывать, судя по цитатам, которые вы сейчас, так сказать, воспроизводили, что поэзия во многом заключается в звучании самих слов, в их компоновке, в том ощущении, которое они сами вызывают, не просто какая-то информация, да? Вот, поэтому воспроизвести здесь я тоже не особо все это сейчас смогу. Предлагаю немножечко подождать, 2-3 недельки. Песню эту мы уже услышим. Здесь,
1: хорошо, вам заинтриговали.
2: Надеюсь.
1: Мы мастер интриги.
3: Наше радио оживило меня. Твоя нежная речь, я устал и замерз.

0: все. Это «Наше все», нескучные поэты, и сегодня мы разговариваем о родине. В гостях у Ольги Ершовой и меня, Дмитрия Ленского, здесь в студии, а Алексей Поддубный, он же Джанго. А сегодня мы обсуждаем родину. И скажите, Алексей, а что в вашем понимании? Вот я уже рассказал, что в вашем понимании родина? Вот как это?
1: Вы знаете, вот недавно совершенно для себя я ввел такое понятие свое личное, духовная родина. То есть я вот человек, родившийся в Киеве, да, родившийся в Советском Союзе, в советском городе Киеве, абсолютно русскоязычная школа, русская культура, русская поэзия. Папа там много чего знал наизусть из Пушкина и других поэтов и так далее. Мама у меня вообще из Кирова. То есть я человек русской культуры, которая произрастала в том числе и, естественно, в Киеве. И после того, как все это произошло, я пытался там противодействовать Майдану. Ну, наверное, многие знают. И в конце 13-го года писал статьи о том, что не делайте этого, дурачки, будет война. И, ну, то есть, как бы так и произошло, и, в общем-то, логика событий к тому шла. Ну, и вы знаете, и очень многие, кстати, после начала специальной военной операции, как бы убежали отсюда, да? Но я считаю, что вот те, кто говорят, вот, мол, такой-то товарищ там на букву М там уехал в Израиль, да? А я говорю, так он уехал к себе на родину. Он мог родиться в Москве, он мог родиться в любом месте земного шара. Но в конечном счете, когда возникает некая экзистенциальная такая, как бы, такой вопрос, да, или, как у меня в песне, мы или они, да, значит, то тогда вы возвращаетесь на свою духовную родину, то есть вы

0: занимаются фантастикой, они же придумывают сказки, разные легенды, и их как бы распространяют.
1: Ну, давно.
0: Распространяют так, как будто бы это правда. Я хочу просто прокомментировать еще вещь, которую сказал Алексей. Мне кажется, что тут нужно уточнить, что большинство из этих товарищей почему-то предпочитают заработать именно здесь, в этой вот такой вот, значит, чуждой им стране,
1: это
0: а потом уехать к себе на родину.
2: Наше радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Этого вы никогда не услышите в нашем эфире.
2: Если пропустите программу Алексея Петровского
1: «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного.
2: Разрез нормам и канонам.
1: Эффективный хакинг гремящих новинок.
3: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
2: Жесткий диск.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
4: Это наше все, нескучные поэты. Алексей Поддубный, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Друзья, сегодня разговариваем о родине. Алексей, а если убрать, допустим, какие-то социально-политические такие вот вещи из такого понятия, как родина, хотя невозможно убрать, они все нужны.
5: А куда же их убрать?
4: Да. Вот если, скажем так, их взять и перевести в плоскость такую бытовую, жизненную...

0: любом случае это уровень более
1: просто
0: серьезный.
1: Количество таких эпизодов и их продолжительность, они ярче и гуще гораздо в детстве. И я это помню все прекрасно. Мы сейчас тоже бываем счастливы.
2: Наше радио.

0: все. Это наше все, нескучные поэты, и сегодня мы обсуждаем тему Родины. А вот скажите, дамы и господа, а как вы относитесь к тому, чтобы Родину, к примеру, критиковать? Ну, как-то, ну, или
1: мне кажется, это абсолютно нормально.
0: Недовольным?
1: Потому что иначе любовь, она не настоящая. Вот у Пушкина есть такое выражение: я презираю отечество свое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство.
0: Ай да Пушкин, ай да молодец.
1: Но мне кажется, что любовь... Ну, как и к человеку, и к родине, неважно, к явлению или человеку, она всегда правдивая, истинная, когда ты все-таки понимаешь все недостатки, ты их видишь, ты не находишься в розовых очках, но ты при этом любишь со всеми этими недостатками. И мне кажется, вот почему нас так коробит всегда вот такое картонное восхваление, да, вот той самой родины, которой не существует, именно потому, что мы не верим. Ну, как Станиславский, мы не верим в такую...
2: Не всех коробит.
1: Такую любовь. Да, я понимаю.
0: А вы думаете, Станиславский не верил в родину? Гад какой вообще просто.
1: Нет, он не верил тем, кто был неискренен.
0: А, в этом...
2: Ну, кстати, я тут согласен, что любовь — это искренность прежде всего. И вспомнилась, конечно, фраза Высоцкого, когда он пребывал во Франции, там записывал свои песни и так далее, и журналисты спрашивали: а вы расскажите о недостатках Советского Союза. Он сказал, что этот вопрос... У нас есть недостатки, но это я буду обсуждать не с вами.
0: Вот. Здесь поэтому... хочется сказать браво ему.
1: Правильно.
0: Просто, да. Вот.
2: Так что я полностью согласен, например, с тем, что все-таки любовь – это искреннее чувство, и поэтому критика – это скорее желание улучшить что-то. Вот у меня тоже есть такое понятие, называется «Россия нашей мечты». Я много ездил по России и понимаю, что Россия реальная, Россия нашей мечты – это немножко две разные России. Но есть все-таки какой-то вектор, есть какое-то стремление к тому, чтобы Россия двигалась в сторону России нашей мечты, а не в противоположную сторону.
3: Наше радио.

0: все. Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вот мы не упоминали такой момент. В 91-м году распался Советский Союз, да, для моей мамы, для моей бабушки, папы, ну, собственно, для моих родителей. Понятно, тогда я не понимала еще этого всего. Это, ну, в общем-то, собственно, была трагедия, потому что они лишились родины одномоментно. И родина не просто, из которой они уехали куда-то в другое место, а она там где-то есть. Они лишились сразу всего, не просто названия. Они лишились идеологии, они лишились того самого светлого и доброго, разумного, вечного, к которому они шли.
2: Они лишились гарантий определенных, да, которые определенных, давало государство.
3: Ну, да нет, было ощущение общности. Вот
1: можно
3: это было
1: очень
3: то,
1: долго. Вот этот вот коллективный дух, когда все рвались к единой мечте, сплоченно, да, и вдруг, ну, в одномоментно, это вот как вот земля из-под ног ушла, собственно. И это, ну, трагедия была для многих людей.
3: Ну, не все это понимали. Я, например, был в Москве в момент вот этих самых событий путча, потом дальнейшего, значит, так сказать, ликвидации, преступной, в принципе, ликвидации. Ну, я занимался музыкой, мне было даже весело, понимаете? То есть, поэтому мы даже являлись свидетелями, где-то даже, можно сказать, соучастниками.
1: Многие
3: вот
1: осознали гораздо позже, да.
3: Да. А я получил загранпаспорт. Я говорю, слушайте, а мне нужно было срочно прям по работе выезжать в Германию. И это как год 98-й, наверное, аж. У меня до сих пор был паспорт Советского Союза. И я говорю, а сколько будет стоить его потерять? Ну, я так держу в руках паспорт. Она говорит, да, в общем, нормально, недорого стоит. Но, говорит, месяца полтора тебя промурыжит. А лучше объявить его украденным, будет проще. Значит, но, говорит, понимаешь, тебе же надо срочно загранпаспорт. И я вот купился, так сказать, на то, чтобы получить загранпаспорт и поехать в заграничную командировку. Конечно, было очень интересно. Там мне никогда не вашим до этого за границей. И вот я променял советский паспорт.
2: Итак, Алексей, а что в ближайшее время, где вас можно в ближайшее время послушать? Ну, естественно, кроме нашего эфира, нашего радио, это понятное дело, где вас можно вживую посмотреть?
3: В ближайшее время я прямо вот отсюда от вас отправляюсь на концерт, который сейчас будет в клубе 16 тонн на Пресне, улица 95 года. Да, и всех очень... Тот, кто сейчас за рулем сидит, то есть вполне может, так сказать, повернуть налево или направо, или поехать прямо.
1: Срочно.
3: И приехать. И приехать туда. Очень у нас всегда душевная атмосфера, так что всех приглашаю. А 21 июня мы выступаем на фестивале «Традиция». Тоже полностью всем живым составом, полным. У нас там 6 человек, все очень громко, красиво, душевно.
2: И лирично.
3: И лирично, и энергично.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
2: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
3: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
4: По моему мнению, депутат должен быть, ну, заботиться о городе, ну и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
5: Ответственным, исполнительным.
6: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетниках.
1: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственности за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирования больницы, открытия завода. Даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. В России займутся повышением безопасности движения курьеров на электротранспорте. Правительство утвердило документ, согласно которому будет проводиться комплекс работ с компаниями, сотрудники которых используют электровелосипеды и самокаты для доставки. Реализацией программы будут заниматься Минтранс, МВД и Ространснадзор, а также региональные исполнительные органы. Комплекс мероприятий планируется реализовать до 2027 года, после чего такие работы будут проводиться ежегодно. Избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Победителем объявили партию премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор». Она получила 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Всего в парламент Армении по итогам выборов прошли три политические силы. Помимо правящей партии, туда войдут оппозиционные блоки «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и Армения экс-президента Роберта Качаряна. Парламентские выборы в стране прошли недели ранее. Несколько политических сил потребовали признать их итоги недействительными. Начался пересчет голосов, а на трех участках результаты были полностью аннулированы. Объем российского рынка каршеринга с января по апрель снизился на 17%, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что на глобальный показатель повлияло падение спроса в столичном регионе. В Москве за указанный период выручка снизилась почти на 19% год к году, и в Подмосковье показатель упал более чем на 8%. Отрицательную динамику связывают с ростом цен из-за удорожания себестоимости автопарка и повышения налогов. Еще один фактор – ограничение в работе мобильного интернета. Он необходим для открытия и закрытия машины через приложение и навигацию в городе. Операторы каршеринга уже начали переориентировать бизнес на регионы, где спрос пока сохраняется за счет низкой базы. Скончалась актриса театра и кино Лариса Хорошилова. Она ушла из жизни в возрасте 82 лет. Артистка была наиболее известна российскому зрителю по роли матери-антагониста Станислава Карпова в сериале «Глухарь». Также она играла в проектах «Пятницкий», «Карпов», «Второе зрение» и других. В 1968 году Хорошилова окончила театральную студию при драмтеатре имени Наума Орлова. С 1994 года она стала одной из ведущих актрис Московского русского духовного театра «Глаз», где была задействована более чем в 20 спектаклях. США в апреле более чем в два раза увеличили экспорт одежды в Россию год к году, следует из данных американской таможни. Суммарный объем поставок составил без малого 4 миллиона долларов. При этом в месячном выражении стоимость американского экспорта в данном сегменте сократилась на 17%. Сильнее всего за год выросли поставки в страну повседневной женской одежды, костюмов, пиджаков, платьев, юбок и так далее. Доля составила 1 700 000 долларов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найди нас, просто набирайте в поиск три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
1: 14+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ООО «Сахинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Сделано в России.
10: Знаете ли вы... Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен двух «Оскаров», двух высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Наше. Наше. Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослым.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

спать не могут. Они пьют уже с утра, ну а мне уже пора. В дорогу туда, где нейтральная.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Мизерикорд» с одноименной композицией «Мизерикорд». «Мизерикорд» «Отрава» — это двухтрековый сплит двух питерских команд «Angst» и «Мизерикорд» и одной французской группы, на котором пост-хардкор, панк и скрим сплетаются в едином порыве. Открывает сплит песня, которую мы только что послушали, этот трек, в котором нервный саунд неожиданно затихает под конец, уступая место «Spoken Word» от поэта Ильи Усачева. Лирический герой обнажает свою позицию, он больше не ждет ни от кого понимания, не верит в значимость взаимных ожиданий. Повторяющиеся вопросы звучат как попытка нащупать точку опоры в мире, где все потеряло смысл. Это разговор на повышенных тонах, который завершается тихим, но весомым словом. Мне трек очень зашел, отличная вещь. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной модный приговор, одеваемся по сезону. Фантазер, ты меня называла, фантазер, а мы с тобою не пара. Ну и...
1: There's no school like the old school, and I'm the fucking headmaster.

0: Прямо же сейчас немного дедкора. Петербургская группа «Сигил» и их новое творение. То, что касается каждого из нас, вне зависимости от статуса, пустота утраты, гниющая дыра на сердце, что не зарастает с годами, горе всегда здесь, пишут музыканты в аннотации к треку.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Сигил. Горе».

0: Команда Сигил. Трек называется «Горе».
1: Жесткий диск.
0: Отлично знакомый нам ансамбль Royals дропнул сингл из двух песен. «Моно» — одна композиция, «Колесо» — другая. Как вы прекрасно знаете, буду капитаном очевидностью, послушаем мы только один трек.
1: Жесткий диск.
0: Royals, «Моно».

0: люди на моноколесах, конечно, отчаянные.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Здравствуйте, Алексей. Вам пишет Владислав, гитарист группы Melon Soul. Вы включали наши треки в эфир, «Идите к черту» и другие, и нам безумно приятно, и мы вам за это очень благодарны. Я прекрасно помню замечательные песни. В этот раз мы присылаем нашу новую песню и надеемся, что трек вам понравится и попадет в эфир программы. Владислав, трек мне понравился, и он попал в эфир программы.
1: Жесткий диск.
0: Melon Soul, белая полоса.

0: The Melon Soul, трек называется «Белая полоса».
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива «Скорби» с твердым знаком на конце. Название трека «Тьма», краткая информация. Дарк хардкор коллектив из Москвы. Песня «Тьма» — ничто иное, как апогей отчаяния человека, разочарованного внешним миром. Душа разлагается взаперти после долгого заточения, скрываясь от того, что ждет за стенами. И нет иного способа сбежать из тьмы, кроме мольбы о чем-то светлом, о чем-то неизведанном, что сможет забрать отсюда.
1: Жесткий диск.
0: Скорбь, тьма.

0: Скорбь. Трек называется «Тьма». Крутяк.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Splatterums. Название трека New Skull Better Than Old Skull. Краткая информация. 10 лет ярости, тьмы и неукротимой энергии на новом релизе Dexter of Splatterums. Компиляция 10. Взгляд на эволюцию группы от самого ее начала до сегодняшнего дня. Опыт последних 10 лет группы в виде 10 треков разных периодов. Среди них можно обнаружить редкие записи, которые ранее слышали лишь преданные фанаты, и совершенно новый трек, подводящий черту под первую декаду существования коллектива. В новой композиции музыканты вступают в диалог между старой школой и свежей кровью, выясняя, кто же из них лучше. В течение 4 минут тяжелые, как могильные плиты, рифы соседствуют с неожиданными ритмическими решениями, а гроул, пропитанный годами опыта, звучит одновременно и как вызов, и как приглашение к переосмыслению жанра. Оставляю вопрос открытым. Что ценнее, традиция или новаторство?
1: Made in Russia.
0: Splatterums. New Skull. Better than Old Skull.

0: как раз в продолжение старых и новых школ совершенно новый для меня музыкальный коллектив. Называется Rocket Tech Band. Выпустили EP-ху, 4 трека. Называется «Наше кино». Пост-хардкор, альтернативный металл о истории любви, которая не заканчивается вместе с расставанием. Через 4 трека раскрывается путь главного героя сквозь годы после разлуки с любимым человеком. Это не банальное воспоминание о потерянных отношениях, а глубокое проживание одиночества, боли и принятия. Пишут, что Rocket Tech Band — группа, которая не боится смешивать жесткость пост-хардкора, динамизм найткора и агрессию металкора, добавляя хардкор-панк элементы. Музыка привлекает как любителей тяжелых звуков, так и тех, кто ищет нечто более легкое, но все равно сохраняющее энергию и драйв. Я решил поставить трек, который чем-то мне напомнил музыкальный коллектив «Шоколадный торт».
1: Жесткий диск.
0: Rocket Tech Band. Спокойной ночи.

0: С чистого листа, но с жестокой ясностью осознает, что сам стал этим нулем, точкой без координат, кружащей на одном месте.
1: Жесткий диск.
0: Монохром с нуля.

0: Команда «Монохром», композиция «С нуля».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Минор Минор». Название трека «Петрикор». Краткая информация. Коллективы из Нижнего Новгорода. Играем в жанре инди-рок и поп-рок. Давайте заценим их классный трек.
1: Жесткий диск.
0: «Минор Минор», «Петрикор».

0: минор, Petrichor. Очень атмосферный трек, мне прям люто зашел.
1: Жесткий диск.
0: Музыкальный коллектив «Можем хуже» выпустил новый трек и развернулось. Никогда такого не было, и вот опять дискуссия. Пишет Екатерина. «Я понимаю, что у Limp Bizkit тоже невысокая лирика, но субъективно оцениваю тексты последних треков как очень поверхностные и мейнстримные. Пропала та ирония над жизненными ситуациями, которые слушаешь и понимаешь, а тут слова ради слов. При этом я бы не хотела убирать вас из своего плейлиста и хотела бы, чтобы меня услышали и поняли». В дискуссию вступает Алексей. «Так у них текста все такие плюс-минус, в чем не вижу ничего плохого. Порой надоедает слушать сложный текст или быстрый флоу, и хочется чего-то простого в духе первого класса, а они ложатся в эту нишу идеально. Простые, без сложных щей, с хорошим низким строем гитары и диджейскими партиями». Не знаю, обидно ли для музыкантов было читать мнение Алексея, но Екатерине они ответили, пообещав, что те самые песни, которые слушательница просит, обязательно скоро появятся. А пока давайте послушаем новинку.
1: Жесткий диск.
0: «Можем хуже», «Фантазер».

0: Команда «Можем хуже», трек называется «Фантазер».
1: Жесткий диск.
0: Ну и закрывать жесткий диск будет сегодня новая вещь от команды «Элисевер». Форност Эрайн – это северная крепость королей, город в Эриадоре на севере Средиземья. Располагался в южной оконечности северных холмов на расстоянии около 100 нуменорских миль от Бри. Когда Форност был покинут, место его расположения стало известно под названием «Покойницкая гать», и посещали его только следопыты севера. Во времена действия «Властелина колец» Форност уже давно был заброшен, около 1000 лет, и даже руины северной крепости королей поросли травой. Точно неизвестно, когда был основан Форност или когда короли Арнора переехали туда из Аннуминаса. Впервые Форност был атакован силами короля-чародея в 1409 году, когда обрушилась система защиты границ после штурма системы фортов в заветренных холмах. Однако нападение на город было успешно отражено юным королем Арафором, и катастрофы тогда удалось избежать. Уже король-чародей захватил и осквернил Форност, заполонив его своими жуткими приспешниками. Позже всех этих приспешников, судя по всему, изгнали, но город был оставлен людьми. Стены и ворота его медленно разрушались, город порастал буйными травами, волки выли на его развалинах. At the Gates of Forност – клич армии ангмарского короля-чародея на руинах разрушенной столицы. В песне повествуется о неизбежности смерти и наступлении мрака на земле людей Запада, о смертоносном проклятии, что несет первый из Назгул Северному Королевству. В треке можно услышать рычащий ритм партии, мелодичные соло-гитары, агрессивные удары и монументальные бас, утробный гроул и пронзительный скрим, а также меланхоличные партии женского вокала и оркестра.
1: Жесткий диск.
0: Элисевер – At the Gates of Forност.

0: Аманда Элисевер, трек «At the Gates of Far Nost», и полностью эта композиция на русском языке.
1: Жесткий диск.
0: На этом, к огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы, ах, закончилось. Большое спасибо всем за внимание. Напоминаю, график выхода передачи. Во вторник в 23 часа после выпуска новостей выходит оригинальная программа в эфире нашего радио. На следующий день, в среду, выпуск появляется на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты». Плейлист программы также в среду появляется в нашей группе ВКонтакте «Наше радио». Ну и в воскресенье в 23 часа можно в радиоэфире услышать повтор передачи. Попасть в программу достаточно легко. Можно написать письмо, есть у нас форма обратной связи на нашем сайте. Правда, на письма я не отвечаю, потому что я не знаю, а что мне, собственно, ответить. А вот музыку слушаю все до единого трека, который мне присылают музыканты. Другое дело, что далеко не все влезает в программу, просто из-за того, что длится она 47 минут, а треков, бывает, мне за неделю присылают аж на 3 или 4 выпуска. В этом проблема. И пусть я и не ханжа, как мне, по крайней мере, кажется, но некоторые треки не проходят мою личную цензуру из-за обилия ненормативной лексики. Прекрасно все знают, что я часто ставлю треки с этой самой ненормативной лексикой, но если это не перебор, а иной раз нет никакого смысла даже запикивать, потому что тогда вообще не будет ни одного нормального человеческого слова. Никому не хочу указывать, как надо писать песни, это личное дело каждого. На этом все. Из удивительных новостей минувшей недели группа Deep Purple выпустила новую пластинку. Оставляю вас с этой новостью. Эту мысль надо осознать. Ну и помним о самом-самом главном.
2: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
1: Жесткий.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

наше радио.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.